Hnčecin Domenico Scarlatti, klavesina in sonatner, Scott Rossi Catermamp. Пётр Чайковский, Елецко Ариан, пиковая дама операиц. Катарумен Сунг Кон Кима, баритон, и в Дайсбурге филармоник Новогахумба, дирижер Хенрик Вестман.

0: Зальцбурги филармоник на вагахумба дирижер Хенрик Вестман.
1: Шопен, Чорс вальс, Хамар хинг, ля бемоль мажор, опус 42, Хамар вец, ре бемоль мажор, опус 64, Хамар мек, Хамар йот, до диез минор, опус 64, Хамар ерку, Хамар ут, ля бемоль мажор, опус 64, Хамар ерек, Катаруме, Клаудио Араун.